нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: поторгуемся?
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит просторы и собственную территорию. Телефон 0555 94 37 37. 0555 94 37 37. Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704 75 04 32. 0704 75 04 32. Круглосуточный продуктовый магазин требуется продавец с опытом работы. График работы гибкий, зарплата 2000 сомов за смену. Писать только в WhatsApp 0704 36 07 33. 0704 36 07 33. Утерян госномер от автомашины С8510АЛ. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500 39 63 20. 0500 39 63 20.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына, курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джейлбатыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акчалма Десерт. Разумный выбор.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Что плохого в том, что кто-то смеется без причины? Зачем нужна причина, чтобы смеяться? Причина нужна, чтобы быть несчастным. Чтобы быть счастливым, причина не нужна. Ошо.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0505 0505 он алкушич.

строчки от тебя, ни словечко от тебя.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: На заметку. На заметку.
1: Если ваш муж позавчера вернулся вчера утром, а вчера вернулся сегодня, можете быть уверены, что сегодня он вернется завтра.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. Обои Land. Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына. Курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

чувствую тайник о том, всю ночь мне будет.

0: Поторгуемся! Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
1: Реклама.
0: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска 54, либо по телефону

0: цитата.
1: «Что бы ты ни выбрал, все равно пожалеешь». Сократ.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3 плюс 1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит просторы и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата. Повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-7504-32. 0704-7504-32. Круглосуточный продуктовый магазин требуется продавец с опытом работы. График работы гибкий, зарплата 2000 сомов за смену. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Реклама.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой. Важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение «Next Taxi Карабалта», и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-520-520.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акча Алма Десерт. Разумный выбор.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Цитата.
1: Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта. Чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. Лоуренс Питерс.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обои Ленд». Создаем уют вместе.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
7: Татина.

в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына, курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна. Ибсен.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. Обои Ленд. Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Дантино FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата. Повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-750432. 0704-750432. Круглосуточный продуктовый магазин, требуется продавец с опытом работы. График работы гибкий, зарплата 2000 сомов за смену. Писать только в WhatsApp 0704-360733. 0704-360733. Утерян госномер от автомашины С8510АЛ. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-396320. 0500-396320.
3: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Радио Татина. Чарнам Ахзматы. 0505 0510 он алкушич.
3: Татина FM.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына, курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
2: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса, электромонтеры, телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина»

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550 60

0: 5-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM.

0: На заметку. На заметку.
1: Никогда не скрывайте свой возраст, иначе вам могут дать больше лет, чем есть на самом деле.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
6: Радио Татина. Джарнамах змате. 0500-0500-0500.
7: Татина.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына, курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся! Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92. Продам двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
1: Реклама.
0: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата. Повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-750432. 0704-750432. Круглосуточный продуктовый магазин требуется продавец с опытом работы. График работы гибкий, зарплата 2000 сомов за смену.

0: И сайт только в WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20, 0500-39-63-20.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина.

0: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559 89 88 24 и 0706 89 88 24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
1: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
2: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ».

0: на постоянное место работы требуется бухгалтер, обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Сегодня люди намного дешевле, чем их одежда. Джейсон Стэтхэм.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: На заметку.
1: Если вы не можете решить проблему, создайте другую, которая отменит первую.
2: Реклама. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Радио Татина. Чарнама Хазматы. 0-5-0-5-0-5-0-6. Я знаю, не живет.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 102 сома 94 тиина, курс рубля 1 сом 16 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 87 тиинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татьяна.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
8: Рекламная служба
9: 0555 05 10 63.

0: I'll make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.
1: Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might...
2: Радио Татина.
3: Только лучшее, только хиты.
2: Радио Татина.
3: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

Радио Татіна. Нам по пути. Радио Татіна. Только лучше, только хиты.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только